0: Fisting.
1: Просто так, чтобы
0: 300 бакс.
1: Достать, надо стать.
2: Chief boss of this gym.
3: Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
0: Latex gloves.
1: Это барбарбарики.
3: Suck some dick.
0: Dark fantasy. Latex gloves.

0: Swallow my cum.
1: Она не большие.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-барбарики. Легкие.
0: $300.
1: Она загорает.
0: Dark fantasy.
1: Она не большие.
0: Latex gloves.
1: Это бар-барбарики.
0: Next door.
1: Мальчики. Сладкие. Так...
0: Swallow my cum.
1: Она не большие.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-барбарики. Легкие. Как...
2: Rip the skin.
1: Она загорает.
0: Dark fantasy.
1: Она не большие.
0: Latex gloves.
1: Это...
3: I was just going to work. What the fuck are you doing? You know what I'm talking about. You

0: асфальте. Уже закатилась над этим парни. Мы твои
1: семена.
0: Станет им эликсиром.
2: Эйно.
3: Принадлежит только
2: да.
3: Лишь ты должен править.

0: начать.
1: Но ты знаешь, придет время.
2: Пиздец.
1: Знай мое пламя.
3: Так как?
1: Моя ярость.
3: Suck dick.
1: Мои руки сотрясают это.
3: Gay sex.
1: Моя боль зажжет.
3: My cock.
1: Все, что я когда-то.
3: Swallow. Loop.
1: Мое пламя.
3: Так как?
1: Моя ярость.
3: Suck dick.

0: Сейчас
1: мечтаю. Среди.
2: It's all male.
1: Еще. Каждый день просто хочу.

0: Access. Demon. Блять, что за хуйня? Это опять это гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. О, oh, my God. Она не верит в
2: эйк. Мастер.
1: Ой, дай.
3: Булес, беги вепонс.
1: Ой, ау.
2: Секс.
1: Please,
2: ау. Дю, эй, но.

0: как не лады. Говорят, не если
1: boy next door, you ain't no fucking deep.
0: Да пока на пороге.
1: Boy,
0: только черному.
1: Master finger stick.

0: next door.
1: You ain't no fucking deal. The fingers tick, oh yeah.
2: Black cock.
3: Чернее, чем сама.
1: Latex glove.
3: Да и
4: spanking.
3: В общем,
1: so deep.
3: Как обидно,
1: such
3: черный.
1: Some dick.
3: Говорят, не
1: пусть.
0: Boy next door,
1: dude ain't no fucking deal.
3: Собака на пороге.
1: Boy,
3: только черному.
1: Oh master, fingers thick, oh yeah.
3: Только черному.
1: Oh master,
4: suck some dick.
3: Только черному.
1: Oh master, this thing deep.
5: Thank you, sir.
1: Oh. Yeah!

Заново тут по частям, и да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: случайно сладок наш. Я хочу, чтобы все было ок.
1: Окей, мы просто играем. Часто не понимая наш

0: bad cock.
1: За тобой как за.
2: Слышь?
1: Я кусаю.
0: Finger.
1: Небо и тебя.
0: Fucking coming.
1: Тут на высоте.
0: Boy next door.
1: Даже больше еще. И себя, и себя.
0: Loop it up.

глубине. My cock горит, словно enjoy emotion. На забывший бой и стыд. Похоже. Finger, it's so fucking deep. Move, move, gate, play. Do

0: Если честно, я так давно хотел
1: стать.
0: И вот, когда у меня появилось я
1: стыкнул
0: от всего своего сердца. Вы только слушайте.

0: под наркозом, я работал говновозом. Ой-ой-ой, that turns me off. Не performing, не артистом, а джигром, говнофистом. Ой-ой-ой, за три сотенных бумажки возил говяжки. Ой-ой-ой,
1: what the hell are you two doing?
0: И скажу вам, шеф, вы знали, ох и
1: пах, слышь?

0: fucking coming.
1: Это просто
2: гей секс.
1: Сумка правда, каблуки, пока кофе на.
3: Suction.
4: Spanking.
1: Она меня не
5: любит.

0: Latex gloves.
1: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
0: Swallow.
2: Я убираю себе, дорогие.
0: Oui.
2: Передай, что мне, ну, как бы, вообще... Я никогда не покупал себе... Я никогда не покупал себе настолько дорогих...
0: Oui.
2: Вот, круто.

0: boy next door.
1: No, that's banking.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: top dick.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: ДПС нету ключи. В этом я тебе дам даже ласково дедем. При этом
1: Фингер.
0: Мой прабед был
1: Гилл Харрингтон.
0: Ну и что?

0: семена.
1: Завтрак, пей, брали под дорожью леса. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают, чувствую себя. Со мною, за нами, пей.

0: Чимучи.
1: Походу хватит. Расхаживать по хате в халате. Хватит
2: закат.
1: И на выходных.
2: Fisting.
1: Anal. Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи. В воздухе запахло.
2: The semen.
1: Пуховик с верхом. Минимал.
2: Spanking.
1: Anal. Два вехова. На двоих
2: под. Penetration.
1: Да и люки.
2: Hundred bucks.
1: Сверху.
2: Thank you.

0: Dungeon Master.
1: Уходили на выхлопе.
2: Tactic.
1: На троих.
2: Penetration.
1: Попыхах за фестом. Вижуха. Скейтуром. Хагакуры. Потихоньку.
2: Fucking coming.
1: Кухня.
2: Семен.
1: Михао. Охапка. На халяву. На духовке захватить.
2: Как?
1: Ноги Андрюхи похалы. Выдохи. Вдохи.
2: Dungeon.
1: Во дворах. Полыхают.
2: Ловят. Dungeon Master.
1: Похер. Хоккеисты.
2: Bad cock.
1: Я на
2: party. So horny.
1: Сегодня.
2: Come shot. Yeah, that's...

0: stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex. It's a long process.
0: My
1: back up
0: fucking coming. My
1: back up
0: fucking coming.
1: Boy, did you some of that
2: boy spanking?
3: I'm sorry.
1: Yeah. Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей была моя
0: семен.
1: Своим жгучим меня укусила.
3: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will fisting ass stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Ралли я разъебал, сука, шипочка под пара, сука, хали-гали. Как?
1: Латекс клуб.
0: What the fuck? Lil bitch, не
1: fisting.
0: What the fuck?

0: в ушах лихая музыка.
1: The spanking.
0: Точнее,
1: stick finger in my ass.
0: Сильней удар

0: the slave, elastic finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых
2: bad cocks
1: будет rip the skin.
3: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
1: Великолепная.
0: Dave Hart.
1: Darkhold. Суровый бой ведет.
0: Hot bondage.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
1: Настоящие мужчины. Русский.
0: Stick finger and ass.
1: Русский.
0: Stick finger and ass.

0: семен там столь
1: майком,
0: что если бы я там свалил сам, я б не поверил, что бывает столько семен, что не видят
1: небо.
0: Не видаться, как посреди век вечерних и лугов
1: мчится
0: тихо.

0: дик, например. Мы курим именно, например. Дик, например. Ты не сумел.
1: Stick your finger in my ass.
0: Эй, это все дик, например. Эй, мы курим именно, например. Эй, мы дик, например. Ты не сумел.
1: Coming in your ass.

всегда готовы дать свою до этого нужно. Так случилось со мной, так случилось и с тобой. Будь терпимее к ним и знай, быть всегда.

0: Fisting.
1: Сторон бирюзовый.
0: Как?
1: Как
0: что-то не... Stick finger.
1: Что-то не...
0: Do anal.
1: Он. Младший.
0: Game of cow.
1: С улыбкой стран. Запросто мог стать.
0: Gay boy.
1: Экрану только две.
0: Oui, oui.
1: Упали на его.
0: Как?

0: escape.
1: Тяжелый случай, важности.
0: Some dick.
1: Себя не мучи.
2: Ой.
1: Потанцуй, но будто бы не слышишь.
0: Band.
1: Mm-hmm.
0: Boy next door.
1: И слава богу.
0: 300
1: лет спустя.

0: latex glove.
1: Насрали!
2: Я сосала Давича.
0: Full master.
2: Садича. Он на вид голёненький, а на вкус...
0: Horny, horny.
1: Зелёная.
0: Full master. Nico. Dungeon master.

0: Everything is $300.
1: Really?
2: Master.
1: Banking.
2: Anal.
3: Bad.
2: Subject.
3: And two fat cocks.
4: Полюбила, уедина и повесила.
2: My ass.
4: Она утро поглядела.
2: Dick.
4: И сит, а вина нет.
2: Full master.

0: Brave and Lonely.
1: Прошу прощения, а это Моргей?
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

0: Семен.
1: Батак. Пронесет, а потом по ней пройдет Павло. Снова чистый.
2: My car. Dick. Door engine. Finger stick.
1: Снова чистый.
2: Dick. Door engine. Finger stick.

0: 473 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: I'm sorry.
3: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
4: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит... При этом я точно буду помнить всякие мелочи. Например, ненавидел, когда я в машине.
3: Я же извинилась.
4: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
3: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде, то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор голоса?

0: так, сам так, так.
1: По рукам телефон на все голоса говорит «Fuck you».
0: With that cock in my ass.
1: Come on. В рукаве и перчатки в карманах шепчут
0: «Are you gay or I've done you now?» It's my cock.

0: смеха ты. И из раза в раз ты задаешь вопрос, кто сильнее, чем кто древнее, чем в чем мастерство. Я пьяный в бане, затираю первокурсницы про апокалипсис. Эпический как
1: Монклав,
0: феноменально как гель, и фундаментально как стандартная земля седая. Снежную накинула на бомбу, я в окно смотрю и созерцаю.
1: Brothers,
0: the semen arsonist.

0: your arms.
1: А местный не любит играть и не умеет лепить снежную.
2: Спектакль
1: не будет шопа. Уехал бой next door туда, где гэмор джобы.
2: Так,
1: синий как медный

0: promise. Итак, усну.
1: И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречка обнаружи. За ночь заваленная сукропами.
0: Fucking calm.
1: Я на ее мое тело сотрудница.
0: Gay website?
1: И я кричу.

0: никуда, а все едут
1: Бегином.
0: Да ладно, не беда, ведь ты еще так молода. Малиновый
1: бандич,
0: малиновый
1: бросай.

0: Соседство, таким же, как и я. Но уйдет не слышно, пока
1: Dungeon. Спит и do anal.

0: ass. Stick fingers. Bass. Gay sex. Ah, ah. Boy next door.
1: Утрушил в ее доме рзавец.
0: Подложил.
1: Не успел убежать.
0: Fisting
1: ass.
0: Stick my
2: leg.
0: Fist in the ass. Warning. Gay. Sex.

0: Так.
1: Стервятники почуяли. Как никто.
2: As we can.
0: Ренейно.
1: Поползая.
0: Fucking cunt.
1: Хорош.
0: Gay sex.
1: Really. После изнасилован.
0: Boy ass.
1: Ржали все.
0: Так.
1: Один.
0: Do you like
1: it? Yes.
0: What?

0: тренью, тренью. Или игра с самим собой. Твой пау, крутой. The semen. Теплым тебя накрою. Когда-нибудь меня кроют. Обожаю. Кровью, кровью. Стропон входит в болью. Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: The semen.
0: Мою. Ношу под губою.
1: Бой.
0: С тенью.
1: Бой.
0: С тенью. Или игра с самим собой.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Фистинг,
0: а. Нужен
1: фистинг,
0: да.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен фистинг,
0: бой. Вулканцы,
1: the semen.
0: Вакцины, уже не отцы, не певцы, похож на
1: the semen.
0: Вещаю не вкусе, я
1: фистинг.
0: И вкусе, я
1: фистинг.
0: Кто не играет, Кристина,
1: shit.
0: Сироп, кабина, все будет
1: the semen.
0: Люди,
1: do
0: semen.
1: Люди,
0: do
1: semen.
0: Ребята тупут,
1: artist.
0: Сейчас в шортиках исландцы, на Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: artist.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
1: the semen.
0: Не певцы, а он похож на
1: the semen.
0: Обещаю
1: do anal.
0: Не пусть я
1: фистинг.
0: На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминаю
1: фистинг.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Нужен
1: фистинг. Фистинг.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Бой,
1: да.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой. Бой,
0: бой. Нужен
1: фистинг,
0: бой,
1: да.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Фистинг,
1: бой,
0: да. Нужен
1: фистинг,
0: бой,
1: да.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой,
1: да.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой, да. Да.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Фоне
0: играет Кристина. На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. Вспоминаю
1: фистинг.
0: Бой.
1: Нужен
0: фистинг.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Бой.
1: Нужен
0: фистинг.
1: Бой.
0: Фистинг.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Бой.
1: Нужен
0: фистинг.
1: Бой.
0: Фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой,
1: да.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой. Нужен

0: Right?
1: In the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us
2: Подожди,
1: remember
2: а откуда Dick. Знает, какой именно мне нужен?
3: Я сам до конца не знаю, как, но это работает.
4: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
2: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
3: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
5: Even though it's physical, it's also more emotional.
3: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
4: Моя знакомая пила в
5: Dungeon.
4: Какой-то семен и попадала в астрал. Или как там это называется?
5: Fuck.
3: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
5: Anal.
3: Но по факту они лишь копались
5: In ass.
4: А сам-то их много жрал?
3: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
4: Так. И что ты видел, когда съел
5: Dick?
2: Да, Ян, что ты видел?
3: Мой
5: Penetration.
3: Последний.
5: Penetration.
3: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
5: Dungeon House. Dungeon Master.
3: Подарила мне первую.
5: Fisting.
3: Я до утра играл.
5: Was Dick.
3: Неделю. Ходил с фонариком.
2: Завидую. У меня все
5: Penetration.
2: Прошли как один большой поход.
3: А ты помнишь свой самый счастливый
5: Gay. Секс?
2: Не, мне нечего вспоминать. Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
3: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
4: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
6: ты
4: первый, о ком я подумал.
6: Ой.
4: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней. Говорил, эти
5: секс-парти
4: были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, у меня так же.
3: Так может, ты тоже попробуешь?
4: Если ты растягиваешь
5: секс,
4: он перестает быть
5: amazing.
4: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном
5: anal.
4: Если постоянно переживать этот
5: секс,
4: он потеряет свою ценность.
3: Ах, зануда.

0: ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали, я не ванный пальцы падал в обморок. Никак не реагирует на мои глаза. Не надо мне тебе дали столько повод, да я умирал. Раз, но каждый раз спасался. В твоих волосах погать, в твоих нежных круг. И если ты, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда, все люди нам с тобой врут. Последний медленный coming. Последний
1: horny
0: cock. Я снова с тобой раздеваюсь, но вряд ли готов такая. Посылаю с тобой все.
2: I'm sorry.

0: Boy Next Door.
1: Я соуста, ты бросил.
2: This thing ass.
1: Я поднялась рука.
0: Boy Next Door.
1: Я соуста, ты оставил.
3: Suck some dick.
1: Чужака.
0: Boy Next Door.
1: Я соуста, ты оставил.
3: Suck some dick.
1: Чужа.

0: бой.
1: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bar. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

Локомотив. Из крохотных соткан дождь. Течет обыкновенно. И ты пора.

0: suck some dick. Suck some dick.
1: Gay boy.
2: Кричу, но ты не слышишь.
3: Finger stick. Finger stick.

0: Акс.
1: Опускаю
0: Fingers.
1: Твои ниже.
0: Swallow, call, swallow.
2: Семен.
1: Я, ты под
0: Anal.
1: Мне дыханием пишешь.
0: Fat cock.
1: Где?

0: Амбей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стык-поки.

0: Ain't no.
1: Там тебя
0: любила.
1: Наивно я дура, я б сказала.
0: Fuck you.
2: Sorry.
1: Цензура, скажи ей, что.
0: Oh, dungeon.
1: Хочет.

Даня Кашин, прости меня. Я все понимаю. Я не злюсь на тебя и надеюсь, когда-нибудь мы снова станем друзьями. И хоть ты стал на твой уже нету надежды, если случится, можешь собрать мою.

0: Пацаны, fucking coming. Oh yeah.
1: Рассекретили
0: gay website.
1: Спасибо, что
0: penis
1: заметил. До стрима было всем поебать. И я ракаю
0: enlarged prostate.
1: И я
0: slave.
1: Я так хочу, заражая людей
0: in my bedroom.
1: И на весь зомбилен закричу.

Первый трек из них хит всех. Too fat cocks. Чтобы ты сплакала, и пусть звучат одинаково, и пусть захоры, и не талантливо, но как сумел, сыграл, успел. Ты в красивом платьице, и вот-вот 17 лет. Я хотел просто помочь.

Демо, вождь Демо, закрой рот, закрой пасть. Да не регай, не регай, вождь Демо.

0: It does.
1: Секс.
2: В жизни важен
1: Latex Club.
2: Стыки жалеют над страною. Это я
1: расстык. Bad cock.
2: И вновь продолжается
1: бой.
2: И тут тревожно в

0: Beautiful Dungeon.
1: Billy Harrington.
2: Не жди, жизнь для
0: пустяка.
2: Не щади, нам, ребята, в этой
0: жизни.
2: Только с ней по пути.

музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise. Огражден звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. MC

0: Я прошу вас. Коль...
1: Сак-дик.
0: Нет. Делайте это.
1: Good.
0: Ничего.
1: Swallow my cum.
0: Соблюдайте этикет.

Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используем.

0: Speed Lambo.
1: Я вам хочу кое-что показать.
0: Давай.
1: Это гей секс. Блядь, звучи ебанутая хуйня.
2: Альбом сборник и картинки вторая часть. Приятного прослушивания.

0: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
0: Опять голубой.
2: As we can.
0: Тот же воздух и та же.
1: Bad cock.
0: Только Gabe. Не вернулся из боя. Тот же ass. Тот же
1: Suction.
0: И та же.
1: Bad cock.
0: Только
1: Gabe.
0: Не вернулся из боя. Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил про то, мне секс не давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя. Мне секс не давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя. То ж теперь не
1: бой next door.
0: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь.
1: Loop it up.
0: А в ответ тишина. Гейб вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
1: Loop it up.
0: А в ответ тишина.
1: Гейб
0: вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
2: семен.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые, отражается
2: семен.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
0: Хватало вполне. Нам
2: семен
0: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя.

Oh, I'm fucking coming. Слева крыло справа тяги. Загадал желание. Порвал тебя. Бомбус. Взорвал так. Я катаю. Нам не получше. Хочите. Хочите.

0: That's amazing.
1: Thank you, sir.
2: Это именно.
3: Словно магнит. У меня с тебя
0: помнит.
3: Выйди в окно или слышишь.
0: Swallow my cum.
3: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Это именно.
0: Dick. Boy. Dick. Boy. Dick.

0: Нахуй.
1: Семена.
0: Эмбейно.
2: Чё ты паришь, мне брат?
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь.
0: Нахуй.
2: Баба.

0: next door. Fuck!
1: Мне так хорошо с тобой. Мечтать о
0: том, Daniel.
1: Это нам
0: нужно.
1: Мы парим с тобой в облаках, как лавины снежной.
0: My come.

0: Мы вошли за него. Мы специально прогуляли. Или как я качали. Ты был сутка.
1: Fucking coming.
0: Ты в порядке.

0: лететь.
1: Я тебе скажу все, что я должен.
2: Dirty boy, just a unicorn. Got you one amazing time. That's what works.

0: beat master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: Flex.
0: Yeah. Boy next door.
1: Flex.
0: Boy next door.
1: Flex.
0: Boy next door.
1: Flex.
2: Туда они все смело идут, я им всем объявляю.
1: Fuck you.
2: Если
0: bondage master.
2: Передо мной считай, что он уже.
1: Okay.
3: Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
1: Fisting.
3: Может быть, все потому, что
1: shit and bombs.
3: Бесит. Ходят, блять, по улице со мною.
1: Fucking slaves.
3: Будь я даже
1: maggot,
3: я вас априори выше.
1: Fucking slaves.
3: Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
3: Джин, а я Аладдин.

0: fucking horny.
1: Fucking slut.
0: Full master.
2: Это лично кино.
0: Latex glove.
2: Между нами пальба. На бите это беда.
0: Finger.
2: Беде
1: это my palm. Dark palm.
2: Везде мне никогда.
0: Dungeon.
2: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
2: Я найду всех.
1: Fucking slut.
2: Высосу все соки. Я влетаю на
0: dick. Bondage
1: master.
0: Sadic.
2: Я поднимаю свой
0: cock.
2: В район его тупой головы. Я влетаю на
0: dick. Bondage master.
1: Sadic.
2: Я поднимаю
0: fat cock. Master horny.
1: Some dick.
0: Boy next door.
1: Fucking slut.
2: Yeah.
0: Boy next door.
1: Fucking slut.
0: Boy next door.
1: Fucking slut.
2: Yeah.
0: Boy next door.
1: Fucking slut.

0: full master.
1: The semen залито в груди. Не можешь не
0: swallow the stick.
1: Сука, хочется
2: dick.
1: Дарил столько добра. Валил столько бабла. Ты думал,

0: прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть.
1: Finger.
0: Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
2: Big mad cock.

0: всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима.
1: Люб.
0: Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: вертится.
1: Gang enough.
0: Летит.
2: The semen ass.
0: Суматоху.
3: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
3: Lube it up,
2: my.
0: Звенит январская.
1: Suction.
3: Coming.
0: Супруга.
3: Master. Dungeon.
0: И шумят. Не видят люди.
1: Gay party.
0: Проходят мимо.
1: Sex party.

0: я.
1: Stick in вдруг my ass fucking deep. Fucking deep.
0: Найдешь
1: gay party.
0: Но в суматохе
1: секс
0: нелегко, нелегко.
1: Loop it up my
0: январская
1: suction coming
0: пруга
1: и after dungeon
0: и шумят не видят люди
1: gay party
2: oh, shit.
0: Проходят мимо
1: sex party
0: теряют люди
1: gay party
0: а потом не найдут где-то есть моя сердечная, неповторимая.
2: Such good sass, such good sass.
0: Ее давно,
1: fuck you.
0: Но в суматохе
1: секс
0: нелегко, нелегко.
1: Loop it up.

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Перевай. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: запах,
0: чтобы никто не знал, чтобы был наперебор. Кричат с тех пор. Отдай
1: fat cock,
0: отдай
1: fat cock,
0: отдай fat cock.

0: Soul Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас сисюстек? Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Смотри,
0: Данжин назад. Сами будем мы решать, где
1: suck dick. Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm back.

0: изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Дуэйно.
0: Все по

0: yeah. Oh yeah.
1: Я не держу.
2: Fat cock.
1: За тобой как за.
3: Слышь?
1: Я кусаю.
0: Finger.
1: Небо и тебя.
0: Fucking coming.
1: Тут на высоте.
0: Boy next door.
1: Даже больше еще. И себя, и себя.
0: Loop it up.

0: Монстр. Coming. Монбастер. Тесла. Hot во мне прятся. Монстр. Как соска.
1: Семена.
0: Из воска.

0: It's a long latex glove.
1: Slave.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит. Вот что значит настоящий.
1: Slave.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит. Вот что значит настоящий верный.
1: Slave.
2: Мы.
1: Just lube it up.
2: И
1: do anal sex.
2: Не разлить.
1: Hot loads.
2: Шутят.

0: fucking slave.
1: Suck some dick.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий верный
1: slave.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий
0: anarchy.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий
0: anarchy.
3: Thank you. God bless.

0: Bushmaster.
1: Semen.
0: And anal.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не...
0: И пугаешь... Master.
2: Бабу колымой.
0: Систы.

0: Прибавь мне
1: 300 бакс.
0: Я не прикасаем, я не люблю этих, ведь мы не
1: do anal.
0: И я своим называю
1: Dungeon fucking.
0: Only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
2: семен.
0: Я зову его прям сейчас, я в другом
2: семене.
0: Я не знаю, в чем твоя
1: spanking,
0: ведь нету
2: семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Fucking

0: Я тебе чё?
1: Do anal? Latex glove?
0: Работал!
2: No!
0: Но теперь буду чё ещё типа?
1: Bondage?
0: Сделал деньги на
1: dungeon?
0: Да это так, но надо...
2: Oh, fuck up, boy! Ah!

0: беда.
1: Все будет просто.
2: Каз.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Warning, man.
1: На перекрестках.
2: Warning, man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger it.

0: далеко не
1: Dungeon Master.
0: Как будто бы не в себе, да и снова в руки поломанные детали. Я
2: двора,
0: я рассыпался под
1: next door.
0: Не вспоминаю и будущего не жду, раз тогда это мне
1: bad cop.
0: То и тут еще поношу, но я выпрямить хочу
1: dick.
0: Больной
1: dick.
0: Кто
1: the semen.
0: Не стал глотать, то другая из подавится тем, чем горд.
2: Bondage master.
0: Обеспечно скоро, обесточь мне здорово мне
1: horny.
0: Я снова

0: little oil.
1: Через свой семен.
0: Гей.
2: Поворот. И
0: Бека.
2: Ревет. Что он нам несет? Да, неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью. Ужас грядущих завтра оставим жим.
3: Билли Харрингтон.
2: А там буду.
0: Suck dick.
2: Я где упавшись.
0: Cool dungeon. Calm.
2: Перед полусобытием.
0: Anal.
1: Bad cock.
3: The spanking.
2: Сетыч.
0: Sex.
2: И нас не было никогда ни в то утро, ни в этот день. Нигде я не
0: pissing boy.

0: fucking coming. Yeah!
1: Улетает.
0: So fucking deep in ass.
1: Наша семена.
0: Yeah! Turns me on.
1: Глупыми.
0: Let's fucking coming.
1: Yeah! Высыхают на ресницах.
0: My God.

0: вообще сложная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Тилса, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up, and it's a long process.
2: Point of order. Anyone want to...

0: swallow my cum.
1: Отчего? Все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
0: И the semen.
1: Так печально.
0: I swallow.
1: Я пойду.
0: Assisting anal, $300.
1: Я рад.

0: печальные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. А
1: Настенька
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я
1: пей.
0: Не печалься, не стоит. И махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России
1: swallow my cup.
0: Отчего хорошо так пальцы ветром в раз пролетят, а последнее
1: эх.
0: Она
1: finger
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал. Он как я оторвался.

0: могу только не унести на костях. Весь мир утвай, но временно вернет назад.
1: Я попадаю, всякий раз выдумывал, пока умник

0: небо. Все с собой и опился сам, побежал кувырком в простоту, перепрыгивал как в детской игре, листал по...
1: From the

0: интересы.
1: Do they know
0: Suck that talks? Мне не нужно
1: And
0: чтобы за...
1: System Boy Billy
2: Michael
0: И Бейдоу подарили
1: любовь Russian
0: Значит,
1: Gay
0: Говорил сам Джонни Депп За меня горы стоит лишь
1: Naked
2: Or dead
0: Будь он хоть
1: Amazing
2: Would I fall
1: Не
0: back up Этот мэп
1: не My brother
0: Этот мэп уебан Я ночью
1: Tiny dick
0: Трачу на
1: Gay boy In bikini
0: И мне давно пора
1: I love that horny penis.
0: Я ночью
1: Tiny dick
0: Драчу на
1: Got you horny

0: Gay boy in bikinis.
1: I love that
2: horny
1: penis.
3: Я ночью
1: tiny dick.
3: Драчу на
1: gay boy in bikinis.

0: Coming, coming. Don't stop. Скользит по гей-вебсайту туманный взгляд. Boy next door
1: встречает
0: секс.
1: Ну что же,
0: suck some dick.
1: А я
0: rip the skin.

0: my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь
2: six hot load.
1: Прошло.
0: Бен
1: научился жить один.
0: И мастер.
1: А это пять причин. Первая причина это. А вторая.
0: Boy next door.
1: Третья это все твои.
0: Gay website.
3: Pull up our pants.
1: Четвертая причина это.
0: Bondage.

0: Семен.
1: Эс. Секс.
2: Оступился время, есть.
3: Big enough.
2: По местам, если хочешь.
1: Swallow.
2: Сам просто.
1: Swallow.
2: Хочу себе.
0: Семен.

0: влюблённость.
1: Boy next door.
0: Не мерцает мотор. Сотни
2: Снимает
0: мотор. Посмываю.
1: Come.
0: Отделяю.
3: Really?
0: Шепчет.
1: Coming.
0: Я кидаю на стол. Фортуну ко мне.
1: Next door.
0: Неуловимый будто
1: бетон.
0: Мои тени кружат по столу.
1: Кружат. Как.
0: Весь мой сияет как.
1: More.
0: Как.
1: More.
0: Кружат.
1: Как.
0: Весь мой сияет как.
1: More.
0: Как.
1: More.
0: Хочу себе.
4: Семен.

0: Странно, когда ты
1: swallow my cum.
0: У меня появляется чувство.
2: I'm sorry.
0: Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must love our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay, boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick finger,
1: чтобы стать
2: master,
1: чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down,
1: что я ненавижу. Я думал, что
2: master
1: просто слова.

0: Совсем забыть, найти на мозги.
1: Он здесь.
2: Rip the skin.
0: Поймать, весь мир разрисовать,
2: родную
0: достать.
2: Oh, yes, sir.
0: Легко

Один, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: finger. Stick.
1: Неси меня ветер на другую.
0: Dungeon.
1: Ты черный.
0: Master.
1: Ты меня не...
0: Turns on.
1: Где меня не...
0: Turns on.

0: Бойко, Бойко.
1: Где качается на дюнах Шереметьевский
2: Бойко.
1: И у вас в Корейских
2: Бойко.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: Бой next door.
1: На неделю.

retarded. Я не знаю, что меня ждет завтра. Иду на bonded party. Этот бой не мой, но он дал мне anal. Этот бой next door, но он дал мне anal.

0: семье сияли камни. Чтобы не нуждались и сохранять. Но оттачивая сами, но доставать из багажника Гелендвагена. Вы меня неправильно, это тип, которая голова болит, просто-напросто я не хочу быть без горячих точек стволом, может даже вы меня неправильно, это тип, от которой болит, просто-напросто не хотел бы быть отравленным вашими или же другими ядрами.
1: Slit the dicks, hot loads.
2: Master, this thing my ass.

0: знает.
1: Я хочу, я буду
0: fucking coming.
1: Суки, задком весь текст об этом. Даже при таких вам не больше. Только вспомни, где был еще в прошлом.
2: Перебив, влезть на территорию богемской. Или увидеть церемонию.
3: Bonded party.
2: Приоткрыв

0: Сиси, Эйно, Симен.
1: Остальное дело привычки.
0: О, мастер, ты так
1: сам. А рядом турецкий
0: фингерс. Эйно.
2: Как?
0: Бой next door.
2: Подъедут где-то, где звонят.
0: Симен.

0: existing. Do anal. Come. Boy.
1: Billy Harrington.
0: Master. In my ass.
2: Семен. Anal. Принадлежит только
0: Master.
2: Лишь ты должен править папу.

0: Знай моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. Мои муки сотрясают
1: Gay sex. Моя боль зажжёт. My cock. Всё, что я когда-то Swallow. Любимое моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. И если что уничтожить это Gay sex. Моя боль зажжёт. My cock. Всё, что я когда-то Swallow. Любимое

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: Master Bear?
1: Голубые у нее
0: latex gloves.

0: big surprise, guys.
1: Do you like what you see?
2: Я не могу дышать, мне не видно.
3: Nico.

0: Где еще такое Симен? Где еще такой под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами

Мне придется прыгнуть тебя, и только так я буду знать точно, что между уже не будет возможно. Мне придется прыгнуть тебя, и только так я буду знать точно, что между

0: попробовать.
1: Ехать некуда, по южному.
2: Next door. Гей.
1: Хочется.
2: Гей.
1: Надо, ведь в ней уже
0: моряк.
1: Но ехать некуда, а все едут.
0: Гейминг ап.
1: Да ладно, не беда, ведь ты еще так молода. Малиновый.
2: Бандидж.
1: Малиновый.
2: Website.
1: Хотела.
2: Deep Star.
0: Dungeon.
1: Обезу.
3: Can't smell, alright.

Поездки, будто пятикан, дроп на мне мобильный костюм. Это Барби, как бы да не вся моя. Семена. Я поебал, съебал, будто.

0: Дай мне только пола. И что мы видели с тобой? Кроме
1: coming,
2: the semen hot load.
0: Я знаю все
1: fantasies,
0: но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
1: Next door,
0: если хотим мы написать
2: the semen.
0: Пакуй зеленый
1: latex glove,
0: огненная
1: bondage,
0: дым из
1: anal
0: dungeon. Кувырок. Не верится, что
2: dead
0: был еще вчера. И точно уже
1: banking
0: верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
1: coming
0: дальше. Ведь до ныне не только на
1: fisting.
0: Если

0: lifting ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я бегу по
0: dungeon.
1: Голове.
0: Fisting ass.
1: О, вижу, ты моя, я твоя.
0: Next door. My ass.
1: Твоя.
0: Full master.
1: Ловит стесня.

0: Fantasy. Dungeon.
1: What?
2: Really?
0: Bad.
1: What?
0: Dungeon.
3: Sex.
0: Full master.
4: Semen.
0: Calm.
1: What?
0: Dungeon.
3: Boss.
0: Последний
5: день, когда умрет,
6: когда не проснется, что будет в моей голове. На похоронах смогу ли что-нибудь сказать, ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

0: кайф и пронесу.
1: Во всю свою жизнь, что вы мне дали все, чему учили. Ведь вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не пять. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. Вы как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит?

Я люблю. This thing my ass. Выбирай, выбирай. Really bad. Спасибо, brothers. За то, что я прыгнул. Ass. This thing.

0: Manifesting Prostate.
1: Сак. Сак.
0: Dungeon Master Van Dark Holmes.
2: Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно. Но в жопе.

с собой сэндвич. Гач, машина не Бентли. Гач, вот такие мои проценты. Третье, подряд ты, ну, взят, 10.

0: верните
1: Addicted Brothers.
0: Не могут ебать так как я. Крысы завидуют,
1: Spanking.
0: Боятся. Порву ваши жопы раз и на... Фантуюсь на...
1: Party.
0: Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно. Но
1: Finger.
0: В жопе...
1: Darkhold.

0: войны.
1: О, Данжин.
0: Пусть прибудет свой благодать. Наши павшие. Наши...
2: So horny.
0: И небесные.
3: Gary.
0: Так давай!
1: Dark Hole.
0: Играй!
1: Dungeon Master.

0: Странно, когда ты
1: swallow my calm.
0: У меня появляется чувство.
1: I'm sorry.
0: Я тебя понимаю, ведь мне иногда

девица, что вовсе умерла. Во мне оставляет следы. Я думал, что это просто слова. Зачем лоб мою любовь?